0: ние македонците, додека припремаме тавче гравче или постна сарма, слушаме Радио Маестрал.
1: SMS 29 липа.
2: Позиви 99 липа.
3: У паузи на хотлайну слушам Радио Маестрал.
4: Sofort live.